0: белом свете, там, где всегда мороз, круг со спиной медведи.
1: 알립니다. 사라진 북극곰이 무사히 돌아왔어요.
0: спят подо льдом моря, трутся обоих медведи, вертится
2: земля. 너 엄청 얼룩 세상이네.